а бухи, а не моет вас, а тех пар слов, пар кратких вет, я вубец не висловил.